0: ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯁꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯊꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯀꯕ꯭ꯔꯕꯝ ꯑꯟꯖꯂꯤ. ꯑꯟꯖꯂꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤ.
1: ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯤꯖꯒꯗꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯅꯣꯉꯥꯟꯕ. ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯈꯥꯉꯦꯝꯕꯝ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯥꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯅꯣꯉꯥꯟꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯈꯣꯡꯂꯛꯂꯦ,